0: Ранний влак кростами цюби прошел.
1: Знамо, как мислишь на мене и твое.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.